0: весело Коледа.
1: Christmas Young Mubarak.
0: Joyeux Noel.
2: Hello Christina.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Весёлых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.